на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.gp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 8 октября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Японский ученый Суаи Кэнсо стал одним из лауреатов Нобелевской премии по химии. Россия атаковала дочернее предприятие японской табачной компании в Украине. Нихон Хиданкё отмечает 70-летие и призывает правительство к действиям. А сейчас обо всем подробнее. Японский ученый Суаи Кэнсо стал одним из двух лауреатов Нобелевской премии по химии этого года. Награда присуждена за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе. Суаи разделил премию с французским химиком Анри Каганом. Шведская Королевская академия наук отметила, что некоторые молекулы имеют зеркальные варианты, но в некоторых ситуациях, например, в фармацевтике, ученым может быть нужна только одна сторона. Такое явление выбора одной стороны распространено в природе, однако воспроизвести его в лаборатории не удавалось. Суаи открыл способ образования лишь одной половины зеркального отображения. Академия утверждает, что после самой природы Суаи первым добился этого. Суаи родился в префектуре Хиросима. Сейчас ему 76 лет. Он является почетным профессором Токийского научного университета. Суаи поздно вечером в среду встретился с корреспондентами в Токийском научном университете. Он появился на месте проведения конференции в костюме и с улыбкой принял букет цветов. Обращаясь к корреспондентам, Суаи сказал, что он очень благодарен за признание и что его переполняет радость от того, что он разделил эту награду с французским химиком Анри Каганом. Ученый отметил, что не смог бы сделать открытие, которое привело его к этим почестям, без помощи университетского факультета и его студентов. Суаи сказал, что он чрезвычайно доволен тем, что объявление лауреатов повышает осведомленность о его области исследований и помогает прояснить их контекст. Он сказал: «Хотя я и не могу утверждать, что не сталкивался ни с какими препятствиями, я никогда не расстраивался, потому что мог делать новые открытия, что доставляло мне удовольствие и массу эмоций». Ученый признался, что вел исследования, не зная, удастся ли получить такой результат, какой ему хотелось. Он добавил, что важность его открытия еще не понята в полной мере, и впереди наверняка будет еще много захватывающего. Суаи отметил, что он рассчитывает внести вклад в свою область исследований любым способом, каким сможет. Министерство обороны России объявило о нанесении удара по дочернему предприятию японской табачной компании в Украине, заявив, что оно производило боеприпасы для украинских войск. Компания Japan Tobacco International опровергла это обвинение. Она также письменно сообщила NHK, что все ее сотрудники в безопасности. В среду Министерство обороны России сообщило в социальных сетях о нанесении массированного удара по предприятиям оборонной промышленности Украины, а также по портовой инфраструктуре и судам с применением оружия наземного, морского и воздушного базирования и беспилотников. В число целей вошла табачная фабрика компании JTI в Полтавской области в Центральной Украине. В официальном заявлении компании говорится: JTI производит и продает табачные изделия и никогда не участвовала в военном производстве. В заявлении также говорится, что завод подвергся атакам несколько раз и что его работа была приостановлена еще до начала атак. В заявлении говорится, что компания не может предоставить дополнительных подробностей по соображениям безопасности, но никто из ее сотрудников не пострадал. Посольство Японии в Украине заявляет, что нет информации, свидетельствующей о том, что кто-либо из граждан Японии пострадал в результате последних ударов.

Удостоенная Нобелевской премии мира объединение людей, переживших атомную бомбардировку Японии, провело церемонию по случаю своего 70-летия. На это мероприятие, состоявшееся в среду в Токио, собралось около 140 человек. Нихон Хиданкё, или Японская конфедерация организаций жертв атомной и водородной бомбы, была основана в 1956 году. В 2024 году она была награждена Нобелевской премией мира. Сначала участники почтили минутой молчания память жертв атомных бомбардировок 1945 года и помолились за прекращение конфликтов, которые продолжаются по всему миру. Сопредседатель объединения Танака Теруми отметил, что со времени бомбардировок прошел 81 год, а со времени основания Нихон Хиданкё 70 лет, однако ядерная угроза остается. Он выразил намерение своего объединения передать призывы Хибакуся, то есть тех, кто пережил атомную бомбардировку, молодым поколениям и всем людям, желающим ликвидации ядерного оружия. Объединение намеревается продолжать требовать от японского правительства присоединиться к договору о запрещении ядерного оружия и стать лидером мирового движения за ликвидацию ядерного оружия. Люди и объединения, поддерживающие деятельность Нихон Хиданкё, в том числе путем проведения кампаний по сбору подписей, вручили благодарственный адрес. Хибакуся и других лиц, возглавляющих местные отделения этого объединения, также почтили за их приверженность борьбе за ликвидацию ядерного оружия. В конце мероприятия к участникам обратилась помощник генерального секретаря Нихон Хиданкё Кодама Митико. Она выразила решимость продолжать деятельность группы с новой силой и задействовать новые подходы, пользуясь неизменной поддержкой. Она сказала, что объединение сплотится для того, чтобы построить мир, свободный от ядерного оружия и войн. Комиссия по справедливой торговле Японии провела обыски в 4 крупных японских пивоваренных компаниях в связи с подозрениями в нарушении антимонопольного законодательства страны. Их подозревают в создании картеля для координации повышения цен на пиво. Токийские компании Asahi Breweries, Kirin Brewery, Sapporo Breweries и Suntory Spirits занимают более 90% внутреннего рынка пива. Источники сообщают, что их подозревают в сговоре с целью определения того, когда и насколько следует повышать цены на пиво при поставках оптовым торговцам. В октябре 2022 года и апреле 2025 года они повысили цены, сославшись на резкий рост стоимости сырья. Время объявления этих решений совпало практически полностью. Все 4 компании являются членами Японской ассоциации пивоваров. Источники сообщают, что ассоциация проводит ежемесячные собрания, и, по их словам, руководители отделов встречались за кулисами для координации цен. В обсуждениях фигурировали и напитки, похожие на пиво. Каждая из компаний заявила, что будет в полной мере сотрудничать со следствием. Генеральный секретарь комиссии по справедливой торговле Японии Иванари Хироо прокомментировал эту ситуацию. Он сказал: «Я не отрицаю, что сегодня проводится расследование, но хотел бы воздержаться от комментариев по деталям, поскольку идет предварительная проверка. Наш главный приоритет – установить факты дела». Иванари заявил, что каждый предприниматель должен самостоятельно устанавливать цены, исходя из собственной стратегии, поскольку ценообразование является важным средством конкуренции. По его словам, он надеется, что каждая отрасль примет превентивные меры для предотвращения подобных случаев. Комиссия по справедливой торговле Японии заявила о своей политике жесткого противодействия картелям, которые пользуются волной повышения цен. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии, уроки японского языка. У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы пройдем 32-й урок и узнаем, как спросить о направлении. Во второй части урока мы расскажем о японских скоростных автобусах.
1: Американец Майк – фанат ниндзя. Вместе с Кайто Майк сел на скоростной автобус и отправился на станцию Уэноси в префектуре Мие. Неподалеку от станции располагался прокат костюмов, и Майк примерил один жду ниндзя. Майк и Кайто направляются в музей ниндзя.
0: Послушайте диалог 32-го урока.
2: Майк, 似合うね! かっこいい!
3: 嬉しいな! すみません。 忍者博物館までどう行ったらいいですか?
2: この道をまっすぐ行ってください。 博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Кайто хвалит новый облик Майка.
2: Майк, 似合うね!
4: Майк, тебе идет!
2: かっこいい!
4: Выглядишь здорово.
1: Майк отвечает.
3: Урешина.
4: Рад, что тебе нравится.
1: И потом обращается к прохожему.
3: Сумимасен.
4: Прошу прощения.
3: Ниндзя-хакубускан-маде-до-иттара-и-деска?
4: Как попасть в музей ниндзя?
1: Прохожий отвечает.
2: Коно-мите-о-массугу-итте-кудасай.
4: Идите прямо по этой дороге.
2: Хакубускан-ва-хидари-ни-аримас.
4: Музей находится слева.
1: Майк говорит.
3: Вакаримашта.
4: Понятно.
3: Аригатоу гозаимасу.
4: Большое спасибо.
1: Кайто обращается к Майку.
2: Са, иго.
4: Отлично, пойдем.
1: Кажется, музей не очень далеко.
4: Да, всего около 10 минут пешком от станции. По пути можно встретить несколько магазинов, в которых можно взять облачение ниндзя на прокат. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Майк, 似合うね! かっこいい!
3: 嬉しいな。 すみません。 忍者博物館までどう行ったらいいですか?
2: この道をまっすぐ行ってください。 博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – как попасть в музей ниндзя.
3: Ниндзя-博物館までどう行ったらいいですか?
0: Запомните ее и сможете спрашивать о том, как вам куда-то пройти. Давайте разберем значение фразы. Ниндзя-博物館 – это музей ниндзя. Маде – частица, означающая «до». Дойтараидеска означает «как я могу туда попасть». Главный пункт урока – как узнать направление. Назовите пункт назначения, добавьте частицу «мады» и в конце произнесите «дойтараидеска». «Иттара» – это глагол «ику» в условной форме. Попробуйте запомнить фразу целиком.
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
5: どう行ったらいいですか? 忍者博物館までどう行ったらいいですか? ninja博物館までどう行ったらいいですか?
1: Послушайте, как турист спрашивает на автовокзале в Киото, как ему добраться до места назначения.
6: Сумимасен. Кинкакуджи-маде-доу-иттара-ии-деска? 101-бан-но-басу-ни-нотте-кудасай.
0: Вот что значит фразы в этом диалоге.
6: Сумимасен.
1: Прошу прощения.
0: Это выражение используется для привлечения внимания, помните?
6: Кинкакуджи-маде-доу-иттара-ии-деска?
1: Как добраться до храма Кинкакуджи?
0: Кинкакуджи – это храм Кинкакуджи, куда едет турист.
6: 101-бан-но-басу-ни-нотте-кудасай.
1: Сядьте на автобус номер 101.
4: Хякуичибан означает номер 101. Басу – это автобус, а нотте – это т-форма глагола нору – сесть. Таким образом, нотте кудасай означает «пожалуйста, сядьте».
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
5: どう言ったらいいですか?金閣寺までどう言ったらいいですか?あの、すみません。金閣寺までどう言ったらいいですか?
4: А теперь давайте попрактикуемся с другими примерами. Предположим, вы не можете найти дорогу к отелю. Спросите, как вам пройти, показывая карту. Этот отель будет...
5: この호텔.
4: Начните с фразы «Ано сумимасен». Попробуйте.
6: Ано сумимасен. この호텔 маде どう行ったらいいですか? あの、すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか?
4: А теперь вы находитесь на станции Киото, но не знаете, как найти платформу поездов Синкансен. Платформа поездов Синкансен это...
5: Синкансен но хоум. Синкансен но хоум.
4: Попробуйте.
7: あの、すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか?あの、すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか?
4: Сегодня в рубрике «Шаг за шагом» мы узнаем, как указывать направление.
1: Прежде всего, право – это «миги», а лево – «хидари». Слушайте и повторяйте.
5: «Миги», «хидари».
4: А теперь прямо «массугу» слушайте и повторяйте.
5: «Массугу».
4: Идите прямо по этой дороге. Это
5: «массугу идти кудасай».
4: Если вам нужно повернуть направо, используйте глагол «повернуть» – «магару».
5: «Миги ни магатте кудасай».
4: Это «пожалуйста, поверните направо».
1: Теперь, запомнив это, давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на то, как Майк спрашивает, как пройти в музей.
2: Майк, ниау не! Каккои!
3: Урэши на! Ано, сумимасен! Ниндзя 博物館までどう行ったらいいですか?
6: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
6: さあ、行こう。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: Время рубрики «Путеводитель от Мия». Майк и Кайто поехали в префектуру Мие на скоростном автобусе. Путешествия на автобусах могут занять долгое время, зато они довольно дешевые. Сегодня мы поговорим о японских скоростных автобусах.
4: На автобусах, которые ходят по скоростным магистралям, можно добраться прямо до нужного вам места. Если вы сядете на ночной автобус, то еще и сэкономите время, потому что пока вы спите, автобус едет.
1: А куда можно добраться на таких автобусах?
4: Можно доехать до множества мест. Самые популярные направления из Токио – прямые маршруты в другие крупные города – Нагоя, Осака, Киото. Также часто путешествуют к горе Фудзи, Хаконе, горячим источником Кусацу.
1: А как забронировать место?
4: Билет можно купить в интернете, там же и выбрать место. Билеты на более комфортабельные автобусы стоят дороже, но зато у вас будет больше места для ног и другие дополнительные удобства. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке Кайто попробует запустить звезду ниндзя – Шюрикен. Оставайтесь с нами!

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 8 октября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Японский ученый Суаи Кэнсо стал одним из лауреатов Нобелевской премии по химии. Россия атаковала дочернее предприятие японской табачной компании в Украине. Нихон Хиданкё отмечает 70-летие и призывает правительство к действиям. А сейчас обо всем подробнее. Японский ученый Суаи Кэнсо стал одним из двух лауреатов Нобелевской премии по химии этого года. Награда присуждена за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе. Суаи разделил премию с французским химиком Андрей Каганом. Шведская Королевская академия наук отметила, что некоторые молекулы имеют зеркальные варианты, но в некоторых ситуациях, например, в фармацевтике, ученым может быть нужна только одна сторона. Такое явление выбора одной стороны распространено в природе, однако воспроизвести его в лаборатории не удавалось. Суаи открыл способ образования лишь одной половины зеркального отображения. Академия утверждает, что после самой природы Суаи первым добился этого. Суаи родился в префектуре Хиросима. Сейчас ему 76 лет. Он является почетным профессором Токийского научного университета. Суаи поздно вечером в среду встретился с корреспондентами в Токийском научном университете. Он появился на месте проведения конференции в костюме и с улыбкой принял букет цветов. Обращаясь к корреспондентам, Суаи сказал, что он очень благодарен за признание и что его переполняет радость от того, что он разделил эту награду с французским химиком Андрей Каганом. Ученый отметил, что не смог бы сделать открытие, которое привело его к этим почестям, без помощи университетского факультета и его студентов. Суаи сказал, что он чрезвычайно доволен тем, что объявление лауреатов повышает осведомленность о его области исследований и помогает прояснить их контекст. Он сказал: «Хотя я и не могу утверждать, что не сталкивался ни с какими препятствиями, я никогда не расстраивался, потому что мог делать новые открытия, что доставляло мне удовольствие и массу эмоций». Ученый признался, что вел исследования, не зная, удастся ли получить такой результат, какой ему хотелось. Он добавил, что важность его открытия еще не понята в полной мере, и впереди наверняка будет еще много захватывающего. Суаи отметил, что он рассчитывает внести вклад в свою область исследований любым способом, каким сможет. Министерство обороны России объявило о нанесении удара по дочернему предприятию японской табачной компании в Украине, заявив, что оно производило боеприпасы для украинских войск. Компания Japan Tobacco International опровергла это обвинение. Она также письменно сообщила NHK, что все ее сотрудники в безопасности. В среду Министерство обороны России сообщило в социальных сетях о нанесении массированного удара по предприятиям оборонной промышленности Украины, а также по портовой инфраструктуре и судам с применением оружия наземного, морского и воздушного базирования и беспилотников. В число целей вошла табачная фабрика компании JTI в Полтавской области в Центральной Украине. В официальном заявлении компании говорится: JTI производит и продает табачные изделия и никогда не участвовала в военном производстве. В заявлении также говорится, что завод подвергся атакам несколько раз и что его работа была приостановлена еще до начала атак. В заявлении говорится, что компания не может предоставить дополнительных подробностей по соображениям безопасности, но никто из ее сотрудников не пострадал. Посольство Японии в Украине заявляет, что нет информации, свидетельствующей о том, что кто-либо из граждан Японии пострадал в результате последних ударов. Удостоенная Нобелевской премии мира объединение людей, переживших атомную бомбардировку Японии, провело церемонию по случаю своего 70-летия. На это мероприятие, состоявшееся в среду в Токио, собралось около 140 человек. Нихон Хиданкё, или Японская конфедерация организаций жертв атомной и водородной бомбы, была основана в 1956 году. В 2024 году она была награждена Нобелевской премией мира.
Сначала участники почтили минутой молчания память жертв атомных бомбардировок 1945 года и помолились за прекращение конфликтов, которые продолжаются по всему миру. Сопредседатель объединения Танака Теруми отметил, что со времени бомбардировок прошел 81 год, а со времени основания Нихон Хиданкё 70 лет, однако ядерная угроза остается. Он выразил намерение своего объединения передать призывы Хибакуся, то есть тех, кто пережил атомную бомбардировку, молодым поколениям и всем людям, желающим ликвидации ядерного оружия. Объединение намеревается продолжать требовать от японского правительства присоединиться к договору о запрещении ядерного оружия и стать лидером мирового движения за ликвидацию ядерного оружия. Люди и объединения, поддерживающие деятельность Нихон Хиданкё, в том числе путем проведения кампаний по сбору подписей, вручили благодарственный адрес. Хибакуся и других лиц, возглавляющих местные отделения этого объединения, также почтили за их приверженность борьбе за ликвидацию ядерного оружия. В конце мероприятия к участникам обратилась помощник генерального секретаря Нихон Хиданкё Кодама Митико. Она выразила решимость продолжать деятельность группы с новой силой и задействовать новые подходы, пользуясь неизменной поддержкой. Она сказала, что объединение сплотится для того, чтобы построить мир, свободный от ядерного оружия и войн. Комиссия по справедливой торговле Японии провела обыски в 4 крупных японских пивоваренных компаниях в связи с подозрениями в нарушении антимонопольного законодательства страны. Их подозревают в создании картеля для координации повышения цен на пиво. Токийские компании Asahi Breweries, Kirin Brewery, Sapporo Breweries и Suntory Spirits занимают более 90% внутреннего рынка пива. Источники сообщают, что их подозревают в сговоре с целью определения того, когда и насколько следует повышать цены на пиво при поставках оптовым торговцам. В октябре 2022 года и апреле 2025 года они повысили цены, сославшись на резкий рост стоимости сырья. Время объявления этих решений совпало практически полностью. Все 4 компании являются членами Японской ассоциации пивоваров. Источники сообщают, что ассоциация проводит ежемесячные собрания. И, по их словам, руководители отделов встречались за кулисами для координации цен. В обсуждениях фигурировали и напитки, похожие на пиво. Каждая из компаний заявила, что будет в полной мере сотрудничать со следствием. Генеральный секретарь комиссии по справедливой торговле Японии Иванари Хироо прокомментировал эту ситуацию. Он сказал: «Я не отрицаю, что сегодня проводится расследование, но хотел бы воздержаться от комментариев по деталям, поскольку идет предварительная проверка. Наш главный приоритет – установить факты дела». Иванари заявил, что каждый предприниматель должен самостоятельно устанавливать цены, исходя из собственной стратегии, поскольку ценообразование является важным средством конкуренции. По его словам, он надеется, что каждая отрасль примет превентивные меры для предотвращения подобных случаев. Комиссия по справедливой торговле Японии заявила о своей политике жесткого противодействия картелям, которые пользуются волной повышения цен. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы пройдем 32-й урок и узнаем, как спросить о направлении. Во второй части урока мы расскажем о японских скоростных автобусах.
1: Американец Майк – фанат ниндзя. Вместе с Кайто Майк сел на скоростной автобус и отправился на станцию Уэноси в префектуре Мие. Неподалеку от станции располагался прокат костюмов, и Майк примерил один жду ниндзя. Майк и Кайто направляются в музей ниндзя.
0: Послушайте диалог 32-го урока.
2: Майк, ниау не! Каккои!
3: Урэши на! すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Кайто хвалит новый облик Майка.
2: Майк, 似合うね。
4: Майк, тебе идет.
2: かっこいい。
4: Выглядишь здорово.
1: Майк отвечает.
3: Урешина.
4: Рад, что тебе нравится.
1: И потом обращается к прохожему.
3: Ано, сумимасен.
4: Прошу прощения.
3: Ниндзя хакубуцкан маде до иттара ии деска?
4: Как попасть в музей ниндзя?
1: Прохожий отвечает.
2: Коно мичи о массугу итте кудасай.
4: Идите прямо по этой дороге.
2: Хакубуцкан ва хидари ни аримас.
4: Музей находится слева.
1: Майк говорит.
3: Вакаримашта.
4: Понятно.
3: Аригато гозаимасу.
4: Большое спасибо.
1: Кайто обращается к Майку.
2: Са, иго.
4: Отлично, пойдем.
1: Кажется, музей не очень далеко.
4: Да, всего около 10 минут пешком от станции. По пути можно встретить несколько магазинов, в которых можно взять облачение ниндзя на прокат. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Майк, ниау не. Каккои.
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – как попасть в музей ниндзя.
3: Ниндзя-хакубуцкан маде до иттара ии деска?
0: Запомните ее и сможете спрашивать о том, как вам куда-то пройти. Давайте разберем значение фразы. Ниндзя-хакубуцкан – это музей ниндзя. Маде – частица, означающая «до». До иттара и деска означает «как я могу туда попасть». Главный пункт урока – как узнать направление. Назовите пункт назначения, добавьте частицу «мады» и в конце произнесите «до иттара и деска». «Иттара» – это глагол «ику» в условной форме. Попробуйте запомнить фразу целиком.
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
5: どう行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？
1: Послушайте, как турист спрашивает на автовокзале в Киото, как ему добраться до места назначения.
6: Сумимасен. Кинкакуджи маде доу иттара ии деска? 101-бан но басу ни нотте кудасай.
0: Вот что значит фразы в этом диалоге.
6: Сумимасен.
1: Прошу прощения.
0: Это выражение используется для привлечения внимания, помните?
6: Кинкакуджи маде доу иттара ии деска?
1: Как добраться до храма Кинкакуджи?
0: Кинкакуджи – это храм Кинкакуджи, куда едет турист.
6: 101-бан но басу ни нотте кудасай.
1: Сядьте на автобус номер 101.
4: Хякуичибан означает номер 101. Басу – это автобус, а нотте – это т-форма глагола нору – сесть. Таким образом, нотте кудасай означает «пожалуйста, сядьте».
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
5: どういったらいいですか? Кинкакудзи までどういったらいいですか? すみません. 金閣寺までどう行ったらいいですか?
4: А теперь давайте попрактикуемся с другими примерами. Предположим, вы не можете найти дорогу к отелю. Спросите, как вам пройти, показывая карту. Этот отель будет...
5: この호텔.この호텔.
4: Начните с фразы... Сумимасен. Попробуй.

0: すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
1: А теперь вы находитесь на станции Киото, но не знаете, как найти платформу поездов Синкансен. Платформа поездов Синкансен – это…
2: Синкансен-но-хоумы.
1: Попробуйте.
3: Сумимасен. Синкансен-но-хоумы-маде до иттара ии деска? すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？
1: Сегодня в рубрике «Шаг за шагом» мы узнаем, как указывать направление.
4: Прежде всего, право – это «миги», а лево – «хидари». Слушайте и повторяйте.
2: «Миги», «хидари».
1: А теперь… Прямо, массуго. Слушайте и повторяйте.
2: Массуго.
1: Идите прямо по этой дороге. Это?
2: Массуго идите кудасай.
1: Если вам нужно повернуть направо, используйте глагол повернуть, магару.
2: Миги ни магатте кудасай.
1: Это, пожалуйста, поверните направо.
4: Теперь, запомнив это, давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на то, как Майк спрашивает, как пройти в музей.
5: Майк, 似合うね! かっこいい!
6: 嬉しいな! すみません! 忍者博物館までどう行ったらいいですか?
5: この道をまっすぐ行ってください! 博物館は左にあります!
6: わかりました! ありがとうございます!
5: さあ、行こう!
2: トラベルガイド。
4: Время рубрики «Путеводитель от Мия». Майк и Кайто поехали в префектуру Мие на скоростном автобусе. Путешествия на автобусах могут занять долгое время, зато они довольно дешевые. Сегодня мы поговорим о японских скоростных автобусах.
1: На автобусах, которые ходят по скоростным магистралям, можно добраться прямо до нужного вам места. Если вы сядете на ночной автобус, то еще и сэкономите время, потому что пока вы спите, автобус едет.
4: А куда можно добраться на таких автобусах?
1: Можно доехать до множества мест. Самые популярные направления из Токио, прямые маршруты в другие крупные города. Нагоя, Осака, Киото. Также часто путешествуют к горе Фудзи, Хаконе, горячим источником Кусацу.
4: А как забронировать место?
1: Билет можно купить в интернете, там же и выбрать место. Билеты на более комфортабельные автобусы стоят дороже, но зато у вас будет больше места для ног и другие дополнительные удобства. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
4: На следующем уроке Кайто попробует запустить звезду ниндзя, Шюрикен. Оставайтесь с нами!

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 8 октября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Японский ученый Суаи Кэнсо стал одним из лауреатов Нобелевской премии по химии. Россия атаковала дочернее предприятие японской табачной компании в Украине. Нихон Хиданкё отмечает 70-летие и призывает правительство к действиям. А сейчас обо всем подробнее. Японский ученый Суаи Кэнсо стал одним из двух лауреатов Нобелевской премии по химии этого года. Награда присуждена за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе. Суаи разделил премию с французским химиком Андрей Каганом. Шведская Королевская академия наук отметила, что некоторые молекулы имеют зеркальные варианты, но в некоторых ситуациях, например, в фармацевтике, ученым может быть нужна только одна сторона. Такое явление выбора одной стороны распространено в природе, однако воспроизвести его в лаборатории не удавалось. Суаи открыл способ образования лишь одной половины зеркального отображения. Академия утверждает, что после самой природы Суаи первым добился этого. Суаи родился в префектуре Хиросима. Сейчас ему 76 лет. Он является почетным профессором Токийского научного университета. Суаи поздно вечером в среду встретился с корреспондентами в Токийском научном университете. Он появился на месте проведения конференции в костюме и с улыбкой принял букет цветов. Обращаясь к корреспондентам, Суаи сказал, что он очень благодарен за признание и что его переполняет.

и массу эмоций. Ученый признался, что вел исследование, не зная, удастся ли получить такой результат, какой ему хотелось. Он добавил, что важность его открытия еще не понята в полной мере, и впереди наверняка будет еще много захватывающего. Суай отметил, что он рассчитывает внести вклад в свою область исследований любым способом, каким сможет. Министерство обороны России объявило о нанесении удара по дочернему предприятию японской табачной компании в Украине, заявив, что оно производило боеприпасы для украинских войск. Компания Japan Tobacco International опровергла это обвинение. Она также письменно сообщила NHK, что все ее сотрудники в безопасности. В среду Министерство обороны России сообщило в социальных сетях о нанесении массированного удара по предприятиям оборонной промышленности Украины, а также по портовой инфраструктуре и судам с применением оружия наземного, морского и воздушного базирования и беспилотников. В число целей вошла табачная фабрика компании JTI в Полтавской области в Центральной Украине. В официальном заявлении компании говорится, JTI производит и продает табачные изделия и никогда не участвовала в военном производстве. В заявлении также говорится, что завод подвергся атакам несколько раз и что его работа была приостановлена еще до начала атак. В заявлении говорится, что компания не может предоставить дополнительных подробностей по соображениям безопасности, но никто из ее сотрудников не пострадал. Посольство Японии в Украине заявляет, что нет информации, свидетельствующей о том, что кто-либо из граждан Японии пострадал в результате последних ударов. Удостоенная Нобелевской премии мира объединение людей, переживших атомную бомбардировку Японии, провело церемонию по случаю своего 70-летия. На это мероприятие, состоявшееся в среду в Токио, собралось около 140 человек. Нихон Хиданкё, или Японская конфедерация организаций жертв атомной и водородной бомбы, была основана в 1956 году. В 2024 году она была награждена Нобелевской премией мира. Сначала участники почтили минутой молчания память жертв атомных бомбардировок 1945 года и помолились за прекращение конфликтов, которые продолжаются по всему миру. Сопредседатель объединения Танака Теруми отметил, что со времени бомбардировок прошел 81 год, а со времени основания Нихон Хиданкё – 70 лет, однако ядерная угроза остается. Он выразил намерение своего объединения передать призывы Хибакусе, то есть тех, кто пережил атомную бомбардировку, молодым поколениям и всем людям, желающим ликвидации ядерного оружия. Объединение намеревается продолжать требовать от японского правительства присоединиться к договору о запрещении ядерного оружия и стать лидером мирового движения за ликвидацию ядерного оружия. Люди и объединения, поддерживающие деятельность Нихон Хиданкё, в том числе путем проведения кампаний по сбору подписей, вручили благодарственный адрес. Хибакусе и других лиц, возглавляющих местные отделения этого объединения, также почтили за их приверженность борьбе за ликвидацию ядерного оружия. В конце мероприятия к участникам обратилась помощник генерального секретаря Нихон Хиданкё Кодама Митико. Она выразила решимость продолжать деятельность группы с новой силой и задействовать новые подходы, пользуясь неизменной поддержкой. Она сказала, что объединение сплотится для того, чтобы построить мир, свободный от ядерного оружия и войн. Комиссия по справедливой торговле Японии провела обыски в 4 крупных японских пивоваренных компаниях в связи с подозрениями в нарушении антимонопольного законодательства страны. Их подозревают в создании картеля для координации повышения цен на пиво. Токийские компании Asahi Breweries, Kirin Brewery, Sapporo Breweries и Suntory Spirits занимают более 90% внутреннего рынка пива. Источники сообщают, что их подозревают в сговоре с целью определения того, когда и насколько следует повышать цены на пиво при поставках оптовым торговцам. В октябре 2022 года и апреле 2025 года они повысили цены, сославшись на резкий рост стоимости сырья. Время объявления этих решений совпало практически полностью. Все 4 компании являются членами Японской ассоциации пивоваров. Источники сообщают, что ассоциация проводит ежемесячные собрания. И, по их словам, руководители отделов встречались за кулисами для координации цен. В обсуждениях фигурировали и напитки, похожие на пиво. Каждая из компаний заявила, что будет в полной мере сотрудничать.

сотрудничать со следствием. Генеральный секретарь Комиссии по справедливой торговле Японии Иванари Хироо прокомментировал эту ситуацию. Он сказал: «Я не отрицаю, что сегодня проводится расследование, но хотел бы воздержаться от комментариев по деталям, поскольку идет предварительная проверка. Наш главный приоритет – установить факты дела». Иванари заявил, что каждый предприниматель должен самостоятельно устанавливать цены, исходя из собственной стратегии, поскольку ценообразование является важным средством конкуренции. По его словам, он надеется, что каждая отрасль примет превентивные меры для предотвращения подобных случаев. Комиссия по справедливой торговле Японии заявила о своей политике жесткого противодействия картелям, которые пользуются волной повышения цен. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы пройдем 32-й урок и узнаем, как спросить о направлении. Во второй части урока мы расскажем о японских скоростных автобусах.
1: Американец Майк – фанат ниндзя. Вместе с Кайто Майк сел на скоростной автобус и отправился на станцию Уэноси в префектуре Мие. Неподалеку от станции располагался прокат костюмов, и Майк примерил один жду-ниндзя. Майк и Кайто направляются в музей ниндзя.
0: Послушайте диалог 32-го урока.
2: Майк, ниау не! Каккои!
3: Урэши на! すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Кайто хвалит новый облик Майка.
2: Майк, 似合うね。
4: Майк, тебе идет.
2: かっこいい。
4: Выглядишь здорово.
1: Майк отвечает.
3: Урешина.
4: Рад, что тебе нравится.
1: И потом обращается к прохожему.
3: Ано, сумимасен.
4: Прошу прощения.
3: Ниндзя хакубуцкан маде до иттара ии деска?
4: Как попасть в музей ниндзя?
1: Прохожий отвечает.
2: Коно мичи о массугу итте кудасай.
4: Идите прямо по этой дороге.
2: Хакубуцкан ва хидари ни аримас.
4: Музей находится слева.
1: Майк говорит.
3: Вакаримашта.
4: Понятно.
3: Аригатоу гозаимасу.
4: Большое спасибо.
1: Кайто обращается к Майку.
2: Са, иго.
4: Отлично, пойдем.
1: Кажется, музей не очень далеко.
4: Да, всего около 10 минут пешком от станции. По пути можно встретить несколько магазинов, в которых можно взять облачение ниндзя на прокат. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Майк, ниау не. Каккои.
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – как попасть в музей ниндзя.
3: Ниндзя-хакубуцкан маде до иттара ии деска?
0: Запомните ее и сможете спрашивать о том, как вам куда-то пройти. Давайте разберем значение фразы. Ниндзя-хакубуцкан – это музей ниндзя. Маде – частица, означающая «до». До иттара и деска означает «как я могу туда попасть». Главный пункт урока – как узнать направление. Назовите пункт назначения, добавьте частицу «мады» и в конце произнесите «до иттара и деска». «Иттара» – это глагол «ику» в условной форме. Попробуйте запомнить фразу целиком.
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
5: どう行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？
1: Послушайте, как турист спрашивает на автовокзале в Киото, как ему добраться до места назначения.
6: Сумимасен. Кинкакуджи маде доу иттара ии деска? 101-бан но басу ни нотте кудасай.
0: Вот что значит фразы в этом диалоге.
6: Сумимасен.
1: Прошу прощения.
0: Это выражение используется для привлечения внимания, помните?
6: Кинкакуджи маде доу иттара ии деска?
1: Как добраться до храма Кинкакуджи?
0: Кинкакуджи – это храм Кинкакуджи, куда едет турист.
6: 101-бан но басу ни нотте кудасай.
1: Сядьте на автобус номер 101.
4: Хякуичибан означает номер 101. Басу – это автобус, а нотте – это т-форма глагола нору – сесть. Таким образом, нотте кудасай означает «пожалуйста, сядьте».
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
5: До иттара ии десу ка? Кинкакуджи маде до иттара ии десу ка? Сумимасен. Кинкакуджи маде до иттара ии десу ка?
4: А теперь давайте попрактикуемся с другими примерами. Предположим, вы не можете найти дорогу к отелю. Спросите, как вам пройти, показывая карту. Этот отель будет...
5: Коно хотелю. Коно хотелю.
4: Начните с фразы «Ано сумимасен». Попробуйте.
7: Ано сумимасен. Коно хотелю маде до иттара ии десу ка?
4: А теперь вы находитесь на станции Киото, но не знаете, как найти платформу поездов Синкансен. Платформа поездов Синкансен – это...
5: Синкансен-но-хоумы. Синкансен-но-хоумы.
4: Попробуйте.
8: Сумимасен. Синкансен-но-хоумы-маде-до-иттара-ии-деска? Сумимасен. Синкансен-но-хоумы-маде-до-иттара-ии-деска?
4: Сегодня в рубрике «Шаг за шагом» мы узнаем, как указывать направление.
1: Прежде всего, право – это миги, а лево – хидари. Слушайте и повторяйте.
5: Миги. Хидари.
4: А теперь прямо, массуго. Слушайте и повторяйте.
5: Массуго.
4: Идите прямо по этой дороге. Это?
5: Массуго идте кудасай.
4: Если вам нужно повернуть направо, используйте глагол «повернуть» – «магару».
5: Миги ни магатте кудасай.
4: Это, пожалуйста, поверните направо.
1: Теперь, запомнив это, давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на то, как Майк спрашивает, как пройти в музей.
9: Майк, ниау не! Каккои!
3: Урэши на! Сумимасен! Нинджа хакубуцкан маде доу иттара ии десу ка?
2: Коно мичи о массугу итте кудасай.
3: 博物館は左にあります。わかりました。ありがとうございます。さあ、行こう。
5: Мия の Travel Guide.
1: Время рубрики «Путеводитель от Мия». Майк и Кайто поехали в префектуру Мия на скоростном автобусе. Путешествия на автобусах могут занять долгое время, зато они довольно дешевые. Сегодня мы поговорим о японских скоростных автобусах.
4: На автобусах, которые ходят по скоростным магистралям, можно добраться прямо до нужного вам места. Если вы сядете на ночной автобус, то еще и сэкономите время, потому что пока вы спите, автобус едет.
1: А куда можно добраться на таких автобусах?
4: Можно доехать до множества мест. Самые популярные направления из Токио – прямые маршруты в другие крупные города – Нагоя, Осака, Киото. Также часто путешествуют к горе Фудзи, Хаконе, горячим источником Кусацу.
1: А как забронировать место?
4: Билет можно купить в интернете, там же и выбрать место. Билеты на более комфортабельные автобусы стоят дороже, но зато у вас будет больше места для ног и другие дополнительные удобства. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке Кайто попробует запустить звезду ниндзя – Шюрикен. Оставайтесь с нами!